прожигая, опять куда-то тут гирс, свежий лям, пустая чека, фары слепят, как сапфиры.

сестру, это честь втроем. Я кастую темный свет, тьма окутала район. В белой балаклаве, в черной белой куртке, толкаю свой звучок, я бушу вперед.